0: Изволите говорить насчет Бог. Уж будьте покойны, уж будьте покойны. Если блоха или клопу кусит, уж это наша ответственность. Уж с тем стоим.
1: Ступай, велосипед из коляски, как тебя зовут?

0: Ошхимена.
1: Полковник Петр Петрович, Кругель, полковник Степан Иванович, утешительный.
0: Играют.
1: Да, вот у шесть ночей сряду играют.
0: А на церковиков.
1: Покорнейше благодарю.
0: После еще будет.
1: Покорнейше благодарю.
0: Между собой играют.
1: Нет, наверное, поиграли поручика Артуновского у князя Шенкина. Играли 36

0: чисто.
1: Это мы сейчас узнаем. Послушай, когда Марина остается дома, один что делает?
2: Да как что делает? Известно, что делает.